0: 库什纳与总统特使威特科夫在克里姆林宫与普京举行长达三个多小时的关门会谈。
1: Мы сегодня поговорим по всем составляющим, по всем аспектам. И мы со своей стороны тоже готовы вас проинформировать о том, как мы видим ситуацию.
0: 第二天一早，两人又搭乘专列赶赴基辅与泽连斯基举行会谈，还临时拉上